«Вера и жизнь». Иван Лещук. Про Христа эт Экклезия. Мы стремимся к земным благам и не помышляем о кознях дьявола, который за малое отнимает у нас большее, дает нам грязь, чтобы похитить золото. Правильнее сказать — небо. Показывает тень, чтобы отогнать от истины, и обольщает сновидениями, чтобы при наступлении того великого дня мы оказались беднее всех. Иоанн Златоуст. Веритес про Христа эт Экклезия. В переводе с латинского языка данное выражение означает «истина ради Христа и Церкви». В свое время эти слова были начертаны над входом в главное здание Гарвардского колледжа, первого учебного заведения в Америке. Основателями знаменитого сегодня на весь мир университета были первые поселенцы Нового Света. Христиане-пилигримы из Европы искренне верили, что они открыли путь в Америку, где царствует настоящая свобода. Они полагали, что на новой земле смогут создать общину святых, смогут свободно радоваться в Господе и обретут спасение души. Экономические и социальные соображения играли для них второстепенную роль. Пилигримы не страшились трудностей в пути. Они осознавали и ощущали присутствие Господа всегда и везде, здесь и сейчас. И ради Христа, ради Его Святой Церкви они смиренно совершали свой путь, свое спасение. Странники и пришельцы на этой земле — духовные паломники в небесную страну. Жизнь в перспективе вечности не лишала пуритан чувства реальности. Переселенцы не только верили, обладая здравым умом и будучи высокообразованными и интеллектуально развитыми христианами, они активно действовали. Многие из них получили образование в Оксфорде и Кембридже. И, как отмечают историки, общая стратегия выживания пуритан в новых условиях включала в себя стремление воспитывать своих детей в библейском духе нравственной чистоты. Обосновываясь на новом месте, переселенцы сознательно стремились через систему образования передавать из поколения в поколение свои ценности, культуру и образ жизни. В результате, благодаря усилиям пуритан, букварь Новой Англии был в то время самым распространенным учебником в Америке. В его основу была положена книга священника Джона Коттона «Духовное молоко для бостонских младенцев, питающее их души». Рифмованный алфавит букваря начинался словами «Адамов грех коснулся всех». В эти времена, в 1647 году, Верховный суд страны ради Христа и Церкви принял знаменитый закон де Людера Сейтона, ставший поворотным пунктом в развитии системы государственного образования в Америке. «Дабы знание не было похоронено в могилах наших отцов», утверждали законодатели. Именно ради Христа и Церкви в 1636 году был основан Гарвардский колледж, основан на пожертвование молодого священника Джона Гарварда, завещавшего всю свою библиотеку и половину состояния на создание столь престижного и знаменитого сейчас университета. Таким образом, практически реализовывалась искренняя забота пуритан о сохранении своих верований и традиций. Лидеры переселенцев прилагали все возможные усилия для того, чтобы подготовить грамотных, просвещенных, интеллигентных служителей и учителей для своего народа. И выражение

Служение ради Христа и Церкви стало для многих из них девизом жизни. Как следствие, программа обучения в Гарвардском колледже была в первую очередь христианской, христоцентричной, ибо все от Него и к Нему. При этом учебный процесс обеспечивал глубокую и всестороннюю подготовку, расширял эрудицию, готовил к посвященной Богу и людям жизни. Студенты изучали грамматику и риторику, логику и математику, астрономию и философию, латинский, греческий и древнееврейский языки. И самое главное, обучение и воспитание осуществлялось на основе строгой пуританской морали и христианского благочестия. Зачатки либеральной идеологии появятся в стенах Гарварда в начале XVIII века. Все это будет уже во имя человека, интеллектуальной свободы и терпимости. Наступит время, когда во имя толерантности либералы исключат из девиза университета его сердцевину, его суть «Pro Christo et Ecclesia» – «Ради Христа и Церкви». В результате останется лишь одно слово – «Veritas» – «Истина». Останется истина сиротствующая, истина без Христа, истина не ради Церкви. Возможно, именно поэтому на сегодняшний день мыслящие люди предупреждают о кризисе светского образования в Америке. Говорят о том, что педагогические нормы размыты. Говорят о потере доверия к нравственным устоям светского образования и культуры. В связи с этим у многих возникает чувство неуверенности и безысходности. Ведь отвергнув Бога и Его законы, мирское общество утратило истинные духовные ориентиры и осталось у разбитого корыта. Процесс развития образования и искусства, науки и техники пошел по ложному пути, приведшему народ на край пропасти. Псевдодуховность и псевдонаучность привели к девальвации духа, демонизации интеллекта, демонизации мировой истории, которая, извиваясь по-змеиному, потрясающим образом увлекает в сферу своего проклятия политику, религию, культуру и цивилизацию, изобретения и открытия, последующее развитие и прогресс. Эрих Зауэр «Бог, человечество и вечность». Все, что не ради Христа и Его Церкви, временно и тленно, а зачастую даже греховно и смертельно, опасно для души человека. Напротив, творчество человека ради или во имя Господа – вечно и бессмертно, уникально и духовно живительно. Ради Христа и Церкви творил великий гений в области музыки Иоганн Себастьян Бах. Композитор Бах не просто сочинял музыку. Он привносил в нее благочестие, нравственность, духовность. Он искренне верил в Бога и трепетал пред Его Словом. Его благоговение перед Библией выражалось даже в том, что свои труды он писал черными чернилами. Но если в тексте попадались слова из Библии, Бах аккуратно выделял их красным цветом. Немецкий теолог-миссионер, лауреат Нобелевской премии мира доктор Альберт Швейцер, исследовавший творчество Баха, констатировал: свои партитуры Бах украшал особенными словами «Gloria Soli Deo», которые значили «Слава единому Богу». Эти слова были для него не формулой, а исповеданием веры, пронизывающим все его бессмертное творчество. В одну из своих последних ночей, будучи уже незрячим, он, Бах, сочинил мелодию, которая плавно и нежно возносилась ввысь
как рассвет, встающий из мрака и постепенно заливающий все небесным светом. Он назвал эту мелодию «Вот я перед твоим престолом». Бах позвал свою жену Магдалину. Его усталые глаза сияли. «Магдалина, там, куда я иду, я буду вечно слушать настоящую музыку». Восторженно и несколько загадочно произнес музыкальный гений. Затем он попросил спеть для него христианский гимн. И в то время, как родные пели, они видели, как величественный покой озаряет лицо незрячего физически, но духовно видевшего композитора. Он уже был в мире ином. Он уже слушал настоящую музыку, музыку неба. Ради Христа и Церкви совершало свое служение милосердия известная всему миру Мать Тереза. Ради Христа и Церкви, подобно апостолу Павлу, она от всего отказалась и все почитала за сор. Как-то у одного журналиста, наблюдавшего ежедневную работу матери Терезы и сестер ее Ордена Милосердия с прокаженными, больными и умирающими, вырвалось: «Я бы не сделал этого и за миллион долларов». И как глаз свыше прозвучал голос любви из уст этой хрупкой, но духовно сильной женщины. «За миллион? И я бы не сделала», — ответила мать Тереза. «Только бесплатно. Из любви ко Христу». Ради Христа и Церкви многие христиане принимали мученическую смерть, совершая подвиг любви, изменяя мир. В 391 году после Рождества Христова молодой христианин по имени Телемах посетил Рим. Осматривая вечный город, который в то время был центром христианства, юноша был увлечен многочисленной толпой, которая стекалась в римский Колизей. Не имея представления о том, что произойдет, молодой юноша сел вместе со всеми зрителями на одну из скамеек верхнего ряда. Вдруг к его ужасу и изумлению на песчаную арену вышли маршем вооруженные гладиаторы, отсалютовали никому иному, как христианскому императору, и начали бессмысленно убивать друг друга, развлекая толпу христианской нации. Возмутившись духом и не размышляя об опасности для своей жизни, Телемах вскочил на ноги и громко закричал: «Во имя Христа! Остановитесь!» Но его протест потонул в криках кровожадной толпы, жаждущей хлеба и зрелищ. Тогда юноша быстро сбежал вниз и, спрыгнув на арену, воскликнул: «Остановитесь во имя Христа!» Произошло временное замешательство. Гладиаторы застыли на месте от изумления. Толпа стала освистывать молодого христианина, но он продолжал смело кричать всем и каждому: «Во имя Христа остановитесь!» Телемаха убили. Над ареной воцарилась полная тишина. Престыженные зрители поднимались и один за другим старались незаметно ускользнуть из Колизея. Христианин Телемах умер мученической смертью, но его смерть стала победой над безумием людей, а битва гладиаторов, которую он прервал, была последним кровавым спортивным зрелищем, которое устраивалось в Колизее
по приказу христианского императора Анориуса. Мы все на пути. Мы все духовные паломники и странники. И если мы на правильном пути, то нам еще многое предстоит совершить ради Христа и Церкви.

Территория веры. Павел Минаев. Дорогой рай или все оплачено? Довелось мне еще раз, по доброте Всевышнего ко мне, побывать в гостях у хороших друзей в цветущей Калифорнии, в уютном городке с красивым именем Санта-Барбара. Чудесное место на земле — Калифорния. Этот великолепный кусочек Божьего творения — подарок Всевышнего людям, воспетый нашими евангельскими поэтами в стихах и прозе Верой Кушнир и Николаем Водневским, не перестает впечатлять и волновать меня своими красотами. Они здесь жили хороший кусок жизни после лихолетия войны и горя в России. Наверное, Бог поселил их здесь, чтобы чуточку компенсировать их страдания и боли и дать им возможность мощно воспеть Бога их сверкающим талантом. В красотах земли, судьбах человеческих, спасительной миссии Христа и служении Его Церкви. Была весна, и, как говорится, все цвело и пахло. Я жадно глотал глазами всю эту красоту и не мог напиться. Это тихий, но сильный и холодный океан. Это прибрежная цветущая равнина с радугой запахов, цветов и трав, таких густых и великолепных, что бледнеют парфюмы Франции. Этот утренний концерт птиц настолько сильный и гармоничный, что лучшие оркестры мира отдыхают. Даже рукотворные жучки-самолетики в ярком небе своим мерным гулом не рвали эту чудесную мелодию. Эти горы, покрытые лесом, мощным прибоем, вздымающиеся в небо. И домики с черепичными крышами, весело карабкающиеся на зеленые холмы, изящно вписанные в пейзаж. А небо! Такое голубое и глубокое, такое близкое и далекое. Наверное, у нашего Бога голубые глаза. Было стойкое ощущение, что рай где-то рядом. Калифорния — это райское место. Но этот рай дорог. Очень. Жизнь здесь дорога. Раза в 2-3 дороже, чем в других штатах Америки. Немногие могут позволить себе жить здесь. За все нужно платить. Пришла мысль, что рай, который на небе, тоже дорог. Очень-очень дорог. За него заплачена высокая цена. Цена жизни и смерти Сына Божьего. Это цена креста и страстей Господних, цена Его крови. И будут жить там, в Божьем раю, причем вечно, не все, а только избранные, которые, услышав Божий призыв любви, откликнулись верой и покаянием и приняли Спасителя в свое сердце. Те, кого Христова благодать изменяет, давая силу Духа жить праведно в этом грешном мире. Вот для таковых рай будет за фри, даром, по благодати, как в системе все включено, все оплачено. Это решение Всевышнего. Нам остается только радоваться и благодарить. Знаем, кого. Вот как-то так.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию», а иные — за одного из пророков. Он говорит им: «А вы «За кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

0: я воскресну вновь.
1: Евангелие от Марка, глава 9. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда. Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.

Евангелие от Марка, глава 10. Отправившись оттуда, приходят в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: –

как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, Сын Давидов,
помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле, у микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и наслаждайтесь.

Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Псалом 17:3. Звучит песня «Я верой в будущность смотрю».

Анатолий Курмаев написал стих «А я на Бога уповаю». Когда вокруг нас злодеяние и к краху катится весь мир, мое на Бога упование, Он нас спасет, как говорил. И как бы враг не ухищрялся созданием Божьим завладеть, но он боится и боялся, что будет в пламени гореть. Восстал он против воли Бога, за что низвержен с неба был, и, превратившись в духа злого, Адама с Евой обольстил. Грехом и злом весь мир наполнил, но близится расплаты час. Огнем мир будет преисполнен, что Божья истина сбылась. А я на Бога уповаю, Он нерушимая скала, и, проходя средь испытаний, Христу и слава, и хвала. Сейчас Елизавета Шевченко исполнит гимн «Ты моя скала».

На что возложишь упование? Вопрос не раз внутри звучал. Кому пойдешь за утешением? Не раз сей выбор предстоял. Не раз в тяжелые минуты хотелось бы найти того, кто выслушал бы и советом помог, чтоб стало вдруг легко. И ты искал, но только люди не в силах эту боль унять, не в силах дать порой совета, не в силах все вместить, понять. И где-то думал, что помогут, порой, казалось, помогли, но почему душа болела, и в сердце раны так же жгли. Да, проще сразу к человеку метнуться в поисках своих, излить пред ним, что накопилось проблемы сих путей земных. Но в человеке нет опоры, нет, не поможет он тебе, не излечит больную душу, не даст ответ в твоей мольбе. Не человек нам, люди, нужен, нам нужен он, великий Бог. Нам так нужны его советы, нам нужно, чтобы он помог. В неспокойном, волнующем мире уголок лишь один ты найдешь, на колени склонившись, в молитве для души там покой обретешь. Я не знаю, как, сколько придется перед Богом в смирении стоять, но дождись от него ты ответа, не устань ты ему доверять. Он придет, не замедлит, я знаю, рук своих ты не смей опускать. Вспомни, сколько раз он тебя выручая приходил, чтоб в беде поддержать. Неужели своих он забудет? Неужели он мимо пройдет? Не протянет к тем помощи руку, кто к нему день и ночь вопиет? Хоть тяжелое время приходит, страх порою на лицах людей, только Бог учит нас упованию среди бурь, болезней, скорбей. Ничего не бывает случайным, не скажи, почему то случилось со мной. Знает Бог, через что провести нас порою, рядом с нами идет путь земной. И когда нету сил, и слабеет вдруг вера, вдруг покажется, что ты один на пути, уповая на Бога, знай, что когда ты не сможешь, он на руки возьмет, чтоб тебя понести. Уповайте на Бога всецело, не надейтесь, друзья, на людей, все ко благу, что здесь происходит. Уповайте на Бога среди житейских путей. Будут трудности и испытания, слезы очи наполнят не раз. Только вера пусть крепнет в страданиях, в Боге помощь в нелегкий час. Будешь видеть еще милость Божью, руки к небу поднимешь свои. Только верь, не сдавайся, не бойся, сердце чистым свое сохрани. Верен Бог, непременно ответит, неизменен в словах он своих. Во все дни до скончания века не покинет детей он своих. Даже если придется расстаться с этой бренной греховной землей, в небе нам уготовано царство, соберемся где дружно семьей. А пока, здесь, идя по дороге и встречая преграды в пути, с благодарностью в сердце, пусть даже сквозь слезы льется песнь Богу днем и в ночи. Бог убирает наши основания, он хочет самим в жизни нашей стать. Бог хочет, чтобы наши упования на Господа смогли лишь полагать. Слава Богу!

Любовь Бондаренко написала стих «Наедине с Господом». «Укрой меня от бед твоим крылом. Ты можешь все. Ты Бог мой милосердный. Ты никого не искушаешь злом. Мы не верны. Ты остаешься верным. С тобою я всю вечность разделю. Ведь я всю жизнь свою к тебе шагаю. Ты видишь, что я искренне люблю и эту жизнь с тобою разделяю. Когда дожди в окно мое стучат, и за окном на небе гаснут звезды, уста мои в хваленье не молчат, пою тебе я днем и ночью поздно. С тобою коротаю вечера, с тобою провожу я дни и годы, и завтра будет лучше, чем вчера. Ты для меня откроешь небосводы. Верней, ты на кресте мне их открыл. Мне только бы с пути туда не сбиться. Да, мне порою не хватает твоих крыл. Мне хочется под их пером укрыться. Я слабая и не боюсь сказать, что без тебя с дорогою не справлюсь. Мне так необходима благодать, я лишь с тобою вечность переправлюсь. Я на земле лишь странница твоя и жду свой день с надеждой без сомнения. Здесь не умею жить, но рада я, что мне тобою дан залог спасения. Звучит песня Петра Бальжика «Моя душа на Бога уповает».

0: Сейчас прочитает стих на Бога упование Ирина Овчук.
1: «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Беспокойство, паника и страх души без усилий захватили. Кто в недоумении, кто в слезах, кто в изнеможении от бессилия. Новости, как страшный черный шар, брошенный наотмашь, все сметают. Беден ли, богат ли, мал ли, стар вирус без разбора поглощает. Остановки просто не видать. Включена машина истребления. Ум людской пытается понять и найти ответы для спасения. Аналитики просчитывают путь и вещают новости с экрана. Не дают опомниться ничуть, словно за удавку тянут. Тянут. Стонет мир в агонии своей. С каждым разом пульс все реже слышен. И просвета нет среди скорбей. Словно связь закрыта со Всевышним. Божья церковь, прочная ладья, в постоянству к Господу взывает, просит за правителей она, за родных, за близких умоляет.

доверяют, верит, что над всем его рука не оставит без своей охраны. Каждого, кто возлюбил Христа, защитит и перевяжет раны. Пусть штормит, пусть все вокруг бурлит, пусть весь мир в предсмертном ожидании, праведник в невзгодах устоит, не теряя в Бога упования. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его, долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Аминь.

0: Стихотворение «Доверяй» прочитает автор Светлана Теребилина. И прозвучит песня «На тебя, Создатель, уповаю», поет Станислав Курницкий.
1: Тяжело доверять, когда выхода нет. Ты стучишь в Божью дверь, но молчанье в ответ. Но не думай о том, что не слышен твой стук. Доверяй, даже если темно все вокруг. Доверяй, и молчаньем его дорожи. Знает Бог, что полезно для нашей души через отчаяние, словно асфальт, прорастать. Не сдаваться, не сетовать, но уповать. Доверяй каждый раз. Бог мудрее, чем мы. Он уже усмотрел тебе выход из тьмы. Почему не сегодня торопишь его? Воспитать твое сердце дороже всего. Чтоб веру твою укрепить, как гранит. Чтоб увидеть, как крепко фундамент стоит. Чтоб твое упование проверить не раз. Благодарность твою в самый сумрачный час. Времена для всего у Создателя есть. Пусть увидит твой Бог, ты по-прежнему здесь. Пусть увидит твой враг, что тебя не сломать. Когда сил больше нет, продолжай доверять.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. Анюткины истории читает Надежда Курмаева.
2: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я начну вам рассказывать новый цикл анюткиных историй, который называется «Катюшка и обитатели вод». История первая. Она называется «Свет, который хранится внутри». Однажды вечером на кухне в доме, где жила девочка Катя, состоялся такой разговор. «Ты не находишь, что наша дочь стала часто грустить?» — сказал папа. «Да, после того, как она вернулась от бабушки, она часто вспоминает своих лесных друзей».
3: «Может, ей щенка купить? Как ты думаешь?»
2: «Нет», — категорически запротестовала мама. «Ни за что! С ним хлопот не оберешься, да и не место собаке в доме».
3: «Тогда, может, котенка?» – пожал плечами отец.
2: «Ты представляешь, сколько шерсти будет в квартире?» Катина мама любила животных, но только на картинках или в зоопарке. На следующее утро был выходной. Кате нравились выходные, потому что папа и мама были дома. И сегодня Катюшка заметила, что родители как-то уж очень заговорщически улыбаются. А когда папа объявил, что они вместе идут гулять, Катюшка просто захлопала в ладоши от радости. «А куда мы идем?» – спросила девочка, когда они шли по широкой шумной улице. «Это наш маленький секрет», – шепнула ей на ухо мама. Но когда они зашли в сверкающий зеркальными витринами магазин, Катюшка, конечно же, догадалась. Потому что магазин этот был не такой, как другие, в которых на полках колбаса или какие-нибудь утюги с электроплитками. И даже не такой, где горы всяких игрушек, машинки с мигалками и дверцами и большие обезьяны, которых Катя даже немного боялась. Такие они были большие. Но этот магазин совсем не такой. Он точно маленький зеленый рай в центре огромного серого города. На ветвях деревьев, росших в больших катках, висели клетки с пестрыми птицами, которые голосили на все лады. Были здесь и канарейки, и щеглы, и красногрудые снегири. А один попугай говорил всем входящим: «Здравствуйте! Меня зовут Жорро! Здравствуйте!» В уголке мяукали крошечные пушистые котята. Рядом деловито возились щенки. Катин папа остановился возле клетки с маленькой шустрой обезьянкой.
3: «Занятная!»
2: Он достал калькулятор и принялся что-то считать, приговаривая.
3: «Кило бананов 3 раза в день, 30 на 12, плюс цитрусовые».
2: Потом вздохнул и положил калькулятор в карман. А Катюшке понравились крохотные пестрые кролики, сидевшие в коробочке. Они так забавно двигали своими носиками, что трудно было удержаться от смеха. «Какие лапоньки!» «Пойдем, пойдем!» – поторопила Катюшку мама. Вскоре они оказались напротив аквариумов с чудесными золотыми рыбками. На картонке внизу было что-то написано. «Вуалехвосты!» прочитала Катюшка. «Ой, какой красоты здесь только не было! Мимо стекла, как на параде, проплывали стайки красных, оранжевых, нежно-голубых и зеленых рыбок. В одном из больших аквариумов на песчаном дне копошилась плоская рыба — скат. Возле нее деловито вертелись две полосатые длинные рыбешки. Одна из них неожиданно обернулась к Кате, и Катя не смогла удержаться от смеха. У рыбки на вытянутой мордочке торчали в разные стороны четыре уса. Два коротеньких и два длинных.
3: «Чудо-юдо, рыба-кот! Он в аквариуме живет!» – пропела Катюшка.
4: «Ой, а это кто?»
2: В одном из аквариумов поменьше сидел маленький крокодильчик на длинных ножках.
3: «Мама, погляди, крокодильчик!»
2: «Катя!» – строго сказала мама. «Пальцем показывать нехорошо». Потом улыбнулась и добавила. «Какой же это крокодильчик? Это же тритон».
3: «Три тонны?» – удивилась Катюшка. «Да он и килограмма не весит!» «А, наверное, он еще маленький, а когда подрастет?»
2: И Катя представила себе тритона большим-пребольшим.
3: «Нет», – подумала она, – «его покупать не стоит. Где мы ему такой большой аквариум найдем?»
5: «Вовсе не три тонны», – сказал папа, – «а тритон. Его просто так зовут. Ну, выбрали что-нибудь?»
2: «Катюшка, какие рыбки тебе больше всего нравятся?» Катюшка пожала плечами. Ей нравились все, а кого-то особенно она не выбрала. «Ну, погляди, какие красивые вон те, красные с золотыми плавниками. Возьмем их?» – предложила мама. Катюшка снова пожала плечами. «Возьмем», – решила мама. И тут Катюшка увидела небольшую морскую черепашку. Аквариум, где та плавала, был совсем маленький и стоял в сторонке, поэтому ее не было заметно сразу. Черепашка подплыла к самому стеклу и глядела на Катю, как будто хотела сказать: «Купи меня, пожалуйста! Я очень тебя прошу!»
4: «Мама, папа, давайте купим черепашку!» – воскликнула Катя.
2: «Катя, я уже взяла рыбок!» И мама протянула ей банку с красными рыбками.
4: «Да и посмотри, какая она неказистая!»
6: «Казистая, казистая!» –
2: чуть не заплакала девочка.
4: «Она очень хочет, чтобы ее купили!»
5: «Давай купим!» – предложил папа. «Раз уж Катюшка так хочет!»
2: Мама с минутку подумала и согласилась. Веселый усатый дяденька-продавец ловко выловил с очком маленькую черепашку и вытряхнул ее в банку с водой. Аквариум поставили в Катиной комнате на столе возле окна так, чтобы рыбкам было светло и тепло. Папа принес какие-то трубочки, лампочки и моторчик. Долго крутил их, потом установил в аквариуме и включил. Это было здорово! Из трубочек полетели пузырьки воздуха и замигали разноцветные лампочки. Рыбки, казалось, стали еще красивее. Мама, папа и Катюшка не отходили от аквариума целый день. Было очень забавно и весело. Но все-таки больше всего понравилась Кате маленькая черепашка. Однажды, когда никого из взрослых не было дома, Катя устроилась рядом с аквариумом на стуле и стала ждать, когда кто-нибудь из его обитателей подплывет, и она сможет с ними поговорить. Но рыбки не обращали на нее никакого внимания. Они привыкли, что на них смотрят люди и восхищаются их красотой. Через некоторое время к стеклу аквариума возле которого сидела Катюшка, подобралась черепашка.
4: «Здравствуй!» — сказала она Катюшке.
6: «Здравствуй!»
2: Катя совсем не удивилась, что черепашка заговорила с ней. Она еще не была взрослой и поэтому верила в чудеса, но не в какие-то чудеса, которые сами по себе, а в чудеса, которые совершает Бог.
4: «Ты как-нибудь меня назовешь?» — спросила черепашка.
2: Катя на мгновение задумалась. Она не представляла себе, как ей назвать черепашку, поэтому в свою очередь спросила.
6: «А тебя как-нибудь звали раньше? Ну, тогда, когда ты плавала в море?»
4: «Да, у меня есть имя, только его невозможно произнести на человеческом языке».
6: «Скажи на черепашьем!» — попросила Катюшка.
2: Черепашка что-то сказала, но Катя не поняла ее и поэтому переспросила.
6: «Что-что?»
4: «Ах, я же говорила тебе, что его невозможно произнести на человеческом языке».
6: «А что оно обозначает?» — спросила Катя.
2: Черепашка посмотрела на Катюшку долгим внимательным взглядом.
4: «Ты правда хочешь узнать? Но это целая история».
2: Катя очень любила разные истории, поэтому закивала головой, давая понять, что очень даже согласна выслушать.
4: «Давно-предавно это было. Моя черепашечья семья жила далеко отсюда в водах теплого океана, по соседству с красными коралловыми рифами. Там было очень много красивых рыбок».
6: «Таких, как эти?» — спросила Катя.
4: «И таких, и тех, что ты видела в магазине, и еще красивее. Еще там были морские звезды и морские коньки, морские ежи».
6: «Ой, а я знакома с одним ежиком, только не морским, а простым. Он живет в лесу!» — воскликнула Катюшка.
4: «Лес у нас тоже был, хотя не такой, как у вас на земле. Там были большие разноцветные водоросли, такие большие, что в них можно было заблудиться, как в настоящем лесу. И однажды там заблудилась одна маленькая раковинка».
6: «Ракушка?»
2: Катя спрыгнула со стула, подбежала к серванту и достала оттуда хитро закрученный панцирь ракушки.
6: «Такая?»
2: — спросила она черепашку.
4: «Не совсем», — ответила та. «Хотя такие там тоже были. Но маленькая раковинка была похожа на две ладони, сложенные вместе».
2: Катюшка сложила ладошки, и вправду получилось похоже на маленькую раковинку.
4: «Да», — посмотрев, сказала черепашка. «Это больше на нее похоже».
6: «И что же с ней случилось?»
2: Не терпелось узнать Катюшке.
4: «Получилось так, что там, где жила крохотная раковинка, проплывал огромный кит. Большущим своим плавником он зачерпнул ил, где пряталась раковинка, и случайно она зацепилась за него краешком створки».
6: «Ах! Что со мной теперь будет?» — подумала несчастная раковинка.
4: Она решила, что ее коротенькой жизни пришел конец. Шли дни. Она сидела на плавнике огромного кита и не решалась посмотреть, что же делается вокруг, где она находится и куда плывет. Но однажды она все же приоткрыла свою створку и увидела, что не так уж и одиноко на китовом плавнике. Вокруг нее проплывали мелкие рыбешки, одна из которых увидела раковинку и подплыла поближе. «Привет!» — сказала она. «Ты, наверное, новенькая?» Раковинка не знала, что такое новенькая, и поэтому не ответила.
6: «Да ты не бойся!» — не обиделась рыбка. «Здесь очень даже здорово и интересно!»
4: «А куда мы плывем?» — наконец-то решилась спросить раковинка.
6: «Я думаю, на север!» — сказала рыбка.
4: Раковинка знала, что на севере бывает холодно, и поэтому заволновалась. Но рыбка поняла и поспешила успокоить ее.
6: «Я уже не первый раз плыву туда», — сказала она. «Там есть теплое течение, называется оно Гольфстрим».
4: Вскоре маленькая раковинка подружилась со своими новыми соседями. В основном это были маленькие рыбки, которые всегда сопровождают китов в их странствиях. Были также и моллюски. Это такие маленькие рачки, которые приклеиваются к китовым плавникам и живут на них, точно на подводных островах. В общем, кит напоминал целый город, и наша раковинка вскоре перестала бояться. Ей даже понравилось путешествовать. Однажды она проснулась от того, что сквозь ее створки стал пробиваться необычный свет. «Что бы это могло быть?» — подумала она и немножечко разжала ладони своих створок. «Ах!» — тут же вырвался у нее восхищенный возглас. «И вправду!» Трудно было удержать восхищение. Раковинка никогда прежде не видала ничего подобного. Кит, на котором находилась она, плыл по поверхности океана. Такое бывало и раньше, но яркого солнечного света раковинка боялась. Этот же свет был совершенно иным. Большая белая жемчужина висела на сине-черном бархатном небе, и от нее прямо к раковинке тянулась сверкающая серебристая дорожка. Это была луна. Раковинка долго смотрела на чудесную жемчужину, не в силах оторвать взгляд. Наконец кит, задремавший было в водах теплого течения, пошевелился и медленно поплыл. Луне, как показалось раковинке, тоже не хотелось расставаться с нею, и она поплыла вслед за китом. Но вскоре кит ушел на глубину, и свет прекрасной небесной жемчужины скрылся от раковинки навсегда. С тех пор она часто грустила, вспоминая удивительный свет. Прошло какое-то время. Из прохладных северных вод кит снова поплыл на юг. И, проплывая мимо берегов Австралии, а там как раз и жили мои родители, уточнила черепашка, он задел своим плавником край кораллового рифа. Раковинка соскользнула и упала на дно нашего подводного леса. Хотя она уже не была такой маленькой и за время путешествия на китовом плавнике успела подрасти, но все-таки испугалась неожиданной перемены и плотно-приплотно захлопнула свои створки. В подводном лесу, куда опустилась она, было очень-очень темно. Из-за густых водорослей и тени, которую отбрасывали коралловые рифы, солнечный свет почти не проникал туда, а обитатели подводного леса встретили нежданную гостью не очень-то дружелюбно.
6: «Такую серость я еще не встречала!» Пренебрежительно усмехнулась рыба-попугай и, вильнув своим разноцветным хвостом, уплыла прочь.
7: «Да!» «И без света видно, что это за убожество!» — надменно произнесла морская звезда.
4: Хотя морской конек и не понял, чем же так некрасива их новая соседка,
8: но отставать от общественного мнения не хотел.
7: «Да, это очевидно», – произнес он.
8: Вскоре все забыли про раковинку, и от этого ей стало еще грустней. «Я так несчастна и одинока», – вздыхала она. «И зачем только я живу на свете?»
7: «Вот глупая!» –
8: услыхала она однажды чей-то голос.
7: «Видите ли, она не знает, зачем живет на свете. Глупо обращать внимание на всяких сплетников».
8: Это был старый рак-отшельник. Он услыхал печальный вздох раковинки и подумал, что та огорчается из-за соседей.
7: «Ах, если бы вы знали, почему я грущу!»
8: И раковинка рассказала ему о чудесном свете, который увидела однажды. Не было никакой надежды увидеть его снова.
7: «Послушай», — сказал после некоторого молчания рак, «я слыхал о таких раковинках вроде тебя. Они называются жемчужницами. Внутри них вырастает жемчуг».
8: «А что нужно, чтобы вырастить жемчужину?» – спросила раковинка.
7: «Нужно впустить в свой домик песчинку и подарить ей ту мечту о свете, которая живет внутри тебя», – ответил рак.
8: «Простую песчинку?» – удивилась раковинка, но решила послушаться совета и подобрала одну из песчинок с морского дна.
7: «Вот потеха!»
8: – смеялись над маленькой раковинкой ее соседи. Но в сердце раковинки появилась надежда вновь увидеть тот прекрасный, ни с чем не сравнимый свет. И она только улыбалась в ответ на все насмешки. Так прошло немало дней. Раковинка оберегала и лелеяла свою крохотную песчинку. А песчинка потихоньку росла, росла, и однажды раковинка решилась взглянуть на нее. Дождавшись, когда ее неугомонные соседи уснули, она осторожно приоткрыла свои створки и, о чудо, полился прекрасный свет, который исходил от бывшей песчинки, ставшей теперь прекрасной жемчужиной. «Когда мои родители услыхали эту историю», — завершила свой рассказ черепашка, «они решили назвать меня «Свет, который хранится внутри». Вот что означает мое имя».
7: «Здорово!»
8: — восхищенно прошептала Катюшка.
7: «Теперь я буду звать тебя Светляком!»
8: И Катюшка весело запела. В безбрежном далеком море, холодным течением остуженным, живут без забот и горя раковинки-жемчужницы. В маленьких створках раковин, точно в ладошках бархатных, свет перламутровой радуги — это секрет раковинки. В сердце храни Божьей любви чистый искренний свет. Он озарит даже хмурые дни, он оградит от бед, сделает сердце бархатным, жизнь наполняя радостью. В сердце твоем Божий свет, жемчужина в створке раковинки. Божья любовь, малыш, хранится внутри человеческого сердца, как маленькая жемчужинка. Когда мы позволяем ей светить, она делает нас прекрасными, даже если мы совсем невзрачны на вид, как та раковинка.

0: Про ближнего. Однажды вечером Катя, покормив своих любимых аквариумных рыбок, сидела в кресле и листала детскую Библию. Катюшка размышляла над словами Иисуса: «Возлюби ближнего, как самого себя». Девочка не раз слышала, что так говорили взрослые, но никогда не задумывалась, что означает «возлюбить ближнего, как самого себя». И кто он такой, этот ближний? Вдруг Катюшины мысли прервал какой-то странный звук, как будто кто-то тихонько постукивал по стеклу. Она прислушалась, но никак не могла понять, откуда раздается стук. Потом ее взгляд случайно упал на аквариум, где жили золотые рыбки и маленькая морская черепашка-светлик. «Ах, вот кто здесь шумит!» Девочка задернула шторы, включила красивый свет внутри аквариума, так что теперь очень хорошо было видно всех его обитателей. Черепашка-светлик подплыла к самому стеклу и теперь смотрела на Катю. «Я зову тебя, зову!» — сказала черепашка. «Посмотри, что тут происходит!» Катя взглянула и не смогла удержать возглас. «Ах!» Там, возле самого песчаного дна, ссорились две рыбки. «Она моя! Моя!» — обиженно говорила одна из них, и ее красивые красные плавники нервно подрагивали. Казалось, она вот-вот бросится, чтобы побить свою обидчицу. «А вот и не твоя!» — подразнивала ее рыбка с фиолетовым хвостом. «Что это они?» — спросила Катя у светлика. «Одна из них нашла в песке такую странную штучку, похожую на те, что пришиты на твоем платье». Катюшка посмотрела на платье. «А, пуговицы!» — догадалась она. «Ну да». «Раз, два, три, четыре!» — посчитала Катюшка свои пуговички. «Вроде бы все на месте». И тут Катюшка вспомнила, что на манжетах ее платьица тоже были две серебристые пуговки. «Ах!» И в самом деле на одной манжетке вместо пуговички болталась ниточка с узелком. Пока Катюшка изучала свои рукава, рыбки разошлись не на шутку. «Если ты сейчас же не отдашь, я укушу тебя!» И рыбка с красными плавниками угрожающе двинулась на свою обидчицу. «Постойте, постойте!» Катюшка решила вмешаться. «Это же моя пуговичка!» «Но я ее нашла!» Не желала уступать рыбка. «А я ее выиграла, потому что догнала красноперую рыбку!» «Вы сейчас все перессоритесь!» Остановила их черепашка. «А что же теперь делать?» Катюшка решила немного подумать. Как сделать так, чтобы рыбки не поссорились и самой ей не ходить без пуговицы? И тут на память пришли слова из Библии, над которыми она задумывалась сегодня вечером. «Возлюби ближнего, как самого себя!» произнесла девочка. «О чем ты?» удивилась черепашка. «Скажи!» — обратилась Катюшка к рыбке с фиолетовым хвостом. «Кто для тебя ближний?» Рыбка огляделась. Ближе всех к ней была красноперая рыбка.
1: «Она!»
0: — кивнула рыбка в ее сторону.
1: «Ну и что? Все равно я ей не отдам пуговку!»
0: «А как бы ты поступила на ее месте по отношению к себе?»
1: «О, я, конечно же, подарила бы мне эту пуговочку!»
0: «Понимаешь, — сказала Катюшка, — Бог учит нас поступать со своими ближними, как с самими собою. Представь, что она — это ты, и сделай для нее, что бы ты сделала для себя!» Рыбка с фиолетовым хвостом недоуменно посмотрела на Катю, потом на Светлика, морскую черепашку, потом на красноперую рыбку.
1: «Неужели Бог вправду так говорит?»
0: – спросила она и, не дожидаясь ответа, протянула пуговичку красноперой рыбке.
1: «Вот так-то! Сразу надо было отдать, без лишних разговоров!»
0: – проворчала та, оглядываясь, куда бы закопать пуговичку.
2: «Постой!» – прервала ее намерение Катюшка. «Скажи сначала, кто у тебя ближний?»
1: «У меня?»
0: В это время рыбка с фиолетовым хвостом находилась как раз возле черепашки Светлика.
1: «Ну хорошо, я отдам пуговичку!»
2: «А мой ближний ты, Катюшка!»
0: И черепашка, взяв пуговичку, стала подниматься к поверхности аквариума.
2: «Чем ты тут занимаешься?»
0: Катя не заметила, как в комнату вошла мама. Она стояла рядом, пытаясь рассмотреть, что это Катя достала из аквариума.
2: «Мама, а мой ближний – это ты?» – спросила девочка.
1: «Я думаю, да. А почему ты спрашиваешь?» Удивилась мама.
2: «Раз ты мой ближний, – хитро улыбнулась Катюшка, – тогда я должна любить тебя, как себя. А раз так, то я дарю тебе вот эту пуговку».
1: «Ладно, хитруля, неси нитку с иголкой».
0: И мама пришила Катюшке ее оторвавшуюся пуговицу.
2: «Здорово, когда ты кому-нибудь ближний и знаешь, что тебя любят!»
0: И девочка принялась что-то искать в своих игрушках.
2: «Ах, вот, нашла!»
0: И она достала небольшую коробочку, в которой прятала свои сокровища. Там были разноцветные стеклышки из разбившегося калейдоскопа, разные бусинки, пуговички, найденные ею на улице или подаренные подружками, фантики, золотинки – и еще много разных красивых штучек, которые обычно собирают девочки. Катя выбрала две самые красивые хрустальные бусины. Если посмотреть в них, то можно было увидеть много-много разноцветных солнечных зайчиков, хотя сами бусинки были бесцветные и прозрачные на вид. Катюшин папа говорил, что у них много разных граней, и когда свет попадает в них, то разбивается на разные цвета. Точно так же получается и небесная радуга, только вместо хрустальных бусинок – капельки дождя. Катя еще раз повертела бусинки перед глазами, а потом подошла к аквариуму и опустила их в воду.
2: «Это вам!» – сказала она рыбкам. «А тебе, Светлик?» «Я подарю ракушку!»
1: «У тебя какая-то новая игра?» спросила ее мама.
2: «Да!» ответила Катюшка. «Она называется «Возлюби ближнего своего, как самого себя!»
0: И, как всегда, когда у нее бывало хорошее настроение, запела. «Ссоры, споры и раздоры не приводят ни к чему. Чтоб не ссориться, не спорить, нужно просто перестроить отношение к ближнему своему. Возлюби его, как самого себя. Будет радостней и проще жизнь твоя. Ведь себе, дружок, ты не желаешь бед. У себя не украдешь и не завидуешь себе. С другом делятся не только горем, скорбью и бедой. Радость тоже делят с другом. И про вас тогда в округе скажут не разлить водой. Если ближний победил или выиграл приз, если ближний твой счастлив, ты тоже улыбнись. Ведь это все равно, как если б выиграл ты сам. Вот такая игра, ну просто чудеса!»

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я расскажу вам третью историю, которая называется «Веселые медузы». Однажды Катя пришла с прогулки очень грустная. Она повесила свое пальто на крючок, небрежно сбросила ботинки и кинула варежки в угол, даже не положив их сушить на батарею, как обычно. «Катя, будешь чай пить?» — спросила мама из кухни. «Не-а!» — буркнула Катя. Чаю ей не хотелось. Она пошла в свою комнату и, взобравшись на стул возле аквариума, принялась разглядывать пластмассовую подставку, на которой он стоял. «Катюшка!» Через некоторое время позвала ее черепашка Светлик. «С тобой что-то случилось?» «Ничего!» – пробурчала та в ответ. Но было и так ясно, что с девочкой что-то случилось. «Знаешь, я тут одну историю вспомнила», – снова сказала черепашка. «Хочешь, расскажу?» Катя ничего не ответила, только пожала плечами. Она даже не посмотрела на свою подружку. Но Светлик не обиделась, а начала свой рассказ. «Я вспомнила одного веселого морского конька, который жил неподалеку от нашей черепашьей отмели. Но не всегда он был таким веселым, каким я его знала. Давно это было, когда морской конек еще жил в коралловом лесу. Однажды мимо него проплывала рыба-попугай. Разглядев среди водорослей его унылую физиономию, она пожалела беднягу и решила немного поговорить с ним. «Морской конек!» – окликнула она его. «Сколько тебя не встречаю, ты день ото дня все грустнее и грустнее. Какое горе у тебя приключилось!» «Хорошо тебе!» – ответил морской конек. «Ты такая красивая, разноцветная, а я...» И морской конек махнул плавником. «Да, братец!» Оглядев его, сказала рыба-попугай. «Цветом ты и впрямь не вышел. Но нужно ли тебе это? По-моему, ты и так хорош. Все рыбы, как рыбы, обыкновенные. А ты куда интереснее?» «Ерунда все!» Сказал конек. «Вот если бы у меня были такие красивые полоски, как у тебя!» Восхищенно посмотрел он на бока рыбы-попугая.

0: распев. Морская звезда мерцает на дне в коралловых джунглях морских. Она задремала и видит во сне подружек небесных, небесных подружек. Тарам-тара-там-там. «Своих!» — услыхала она чей-то голос, и тень морского конька загородила стайку золотистых рыбок. Такое вторжение в творческий процесс вызвало недовольство поэтессы.
1: «Послушайте, молодой человек, что это вы с утра пораньше слоняетесь без дела и других отвлекаете?»
0: Поспешила выразить свое возмущение морская звезда.
1: «Вам хорошо!»
0: Словно не видя ее раздражения, проговорил морской конек.
1: «Вот вы умеете стихи сочинять, и вообще вас называют звездой, а для меня даже имени получше не нашлось. Конек, это так неинтересно!»
0: «Да!» Задумчиво произнесла морская звезда.
1: «Но разве из-за этого стоит огорчаться? Ведь и конек хорошее слово!»
0: Звезда любила блеснуть своими знаниями и потому принялась рассказывать, какие значения есть у этого слова.
1: «Конек, во-первых, так называют одно очень симпатичное животное на суше. Оно имеет 4 ноги, ест траву и кричит «Иго-го!». Во-вторых, так называют одну фигуру, которая ходит буквой «Г» по доске с черными и белыми квадратиками и называется «Шахматной». Это очень умная и древняя игра. Однажды моя прапрапрабабушка нашла такую доску с фигурками в трюме одного затонувшего корабля. Там были разные фигурки. Слоны, ладьи, пешки и ферзи. Были там и кони, надо сказать, очень на тебя похожие. В-третьих,
0: продолжила свою лекцию звезда,
1: когда говорят о чем-то, что лучше всего знают или умеют, употребляют фразу «Это мой конек». В-четвертых, когда на дом кладут крышу, самую сильную балку, на которой она держится, тоже называют коньком.
0: Звезда продолжала говорить, но конек ее не слушал. Ему совсем даже не хотелось утешаться.
1: «Нет-нет!»
0: – вздохнул он.
1: «Все это, конечно, интересно, но мне от этого ничуть не легче».
0: И он, развернувшись, поплыл во свояси. Многих морских обитателей встретил в этот день морской конек и обнаружил у них массу интересных способностей или вещей, которых у него не было. Морской еж, например, имел длинные острые иглы, которых боялись даже самые хищные рыбы. Рак-отшельник носил на себе домик, который когда-то был панцирем старой ракушки. Это был очень крепкий домик, в нем можно было прятаться, как в крепость. А у конька такого домика не было. Рыба-игла была очень проворная и могла протиснуться в разные узенькие расщелины. От этого она знала очень много интересного про морские пещеры и затонувшие корабли. Все слушали ее с таким восхищением. Морской конек не умел так рассказывать. Совсем расстроенный, он плавал без цели, как вдруг оказался недалеко от бухты солнечных бликов. Это было самое веселое и очень красивое место в наших краях. Когда заходило солнце, его лучи отражались в прозрачной воде так, что, казалось, стайка солнечных зайчиков устроила здесь свои озорные танцы. Иногда к этим танцам присоединялись маленькие рыбки. Они вертелись недалеко от поверхности воды, то и дело выскакивая, чтобы поймать какое-нибудь насекомое, пролетающее мимо. От этого солнечные блики дробились, и тогда казалось, что море состоит из мелких огненных

0: искорок. «Они умеют летать!» — грустно заметил морской конёк. «А я только плавать! Тут ничего не поделаешь!»
1: «Ха-ха-ха-ха-ха!» — услыхал он серебристый, точно колокольчик, смех. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заливался кто-то совсем рядом. Морской конёк огляделся и никого, кроме двух совершенно прозрачных медуз, не заметил. Он даже не мог предположить, что эти два плавучих студня могут чему-то так радоваться.
2: «Ха-ха-ха-ха-ха!»
1: — раздалось снова.
0: «Кто здесь так глупо хохочет?»
1: — возмущенно произнес морской конек.
2: «Я!»
1: И розовая медуза подплыла поближе. Тут конек разглядел, что она просто так и сияет от радости.
2: «И я! А-ха-ха-ха-ха!»
1: Прозвенела сиреневая медуза и тоже подплыла поближе. С минуту морской конек внимательно разглядывал этих подозрительно веселых медуз. Наконец задумчиво произнес:
0: «Иголок, как у морского ежа, нет. Крепкого домика, как у рака-отшельника, нет. Цвет однотонный. Ничего интересного. А, может, вы знаете массу интересных историй? Или умеете писать стихи?»
1: — спросил он. Медузы переглянулись.
2: «Нет»,
1: — сказали они.
0: «Тогда вы, конечно же, побывали в разных путешествиях. Да-да».
1: Не дожидаясь ответа, поспешил сделать вывод конёк.
0: «Я так и знал. Что может быть веселее, чем приключения? Если бы мне удалось проплыть вокруг света, я был бы очень веселый. А теперь...»
2: «Но мы никогда не плавали вокруг света. Мы дальше этой бухты вообще нигде не были».
1: И медузы вновь разразились смехом.
0: «Тогда я не понимаю, чему вы радуетесь?»
1: Такое странное поведение раздражало морского конька.
2: «А разве для радости нужно что-то еще, кроме самой радости?» —
1: спросила розовая медуза.
0: «Хочешь, мы откроем тебе наш секрет?» —
1: спросила другая сиреневая медуза. Подружкам захотелось помочь незадачливому морскому коньку, и они запели веселую песенку. «Причина для радости есть всегда, как в море соленая есть вода, как в небе искристая есть звезда. Ты только скажи этой радости да, открой в душе своей дверцу, позволь ей гореть в своем сердце, и через тебя для других светить, увидишь, как прекрасно на свете жить». Морской конек не заметил, как сам заулыбался и подхватил эту веселую песенку. «Ты богат или нет ничего за душой? Очень маленький ты или очень большой? Не беда, если рыжий ты или курнос. Радость не зависит и от цвета волос. Открой в душе свою дверцу, позволь ей гореть в своем сердце, и через тебя для других светить. Увидишь, как прекрасно на свете жить».
0: «Вот здорово!»
1: — засмеялся морской конек.
0: «А ведь и вправду радоваться гораздо приятнее, чем грустить. И не так важно, что у меня нет таких разноцветных полосок, как у рыбы-попугая, и нет домика, как у рака-отшельника, и я не знаю никаких таинственных историй про затонувшие корабли или морские пещеры. Но зато я знаю, как прекрасно жить на свете».
1: И, напевая веселую песенку, морской конек отправился домой. По дороге он встречал своих знакомых, а они только удивлялись.
0: «Что же с тобой произошло, малыш? Мы видели, какой ты был грустный, а теперь ты просто сияешь от радости. А, наверное, ты узнал что-то очень интересное? Может, ты клад нашел?»
2: «Вы правы»,
1: — ответил им конек.
0: Я нашел! Только не клад, а радость! Я узнал, как здорово просто жить на свете и радоваться!»
1: Черепашка-светлик закончила свою историю и взглянула на Катюшку. «А ты, кажется, улыбаешься. У тебя тоже есть причина для радости?»
3: «Конечно, есть!» – воскликнула девочка. «Представляешь, как здорово жить на этом свете! А у меня впереди есть еще и вечная жизнь, которую подарил мне Иисус. Разве это не здорово? Открой в душе свои дверцу, позволь ей гореть в своем сердце и через тебя для других светить. Увидишь, как прекрасно на свете жить!»
1: И Катя, напевая, побежала на кухню, чтобы поделиться своей радостью с мамой.
4: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.